0: se dice? Doble A rayo.
1: Банановым лимонным в Сингапуре, пуре, когда поет и плачет.

в тишине, только те слова, что убегая, на прощанье шепнула мне. Если любишь, найди, если хочешь, приди, этот день не пройдет без следа. Если же нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда. И ночами снятся мне недаром холодок оставленной скамьи, тронутый я ласковым загаром.